хорошем бодру я и... Ям-ям тилам рчиватан. Рнуаке шутё. Шопон випучу ченглан-ченглан. Пинангкун. Келунгинг малан. Амун пун каканг припати вон айу. Тиаке. Тиаке я и... Ojo ngelewo marang pun kakang. Ojo ngelewo marang pun kakang moro inggalnya keto. Sun kawulani wong ayu. Hai.